Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

te parler comme la première fois. Encore des

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Пожаловаться на некачественный отдых скоро станет россиянам легче. Эксперты анонсируют, что недавно внесенный на рассмотрение в Думу правительственный законопроект сильно в итоге поможет на практике гражданам, которые пострадали от некачественных туристических услуг. Ну, если по примерам, допустим, когда отель ниже по звездности оказывается, сервис не соответствует заявленному, срок бронирования не совпадает с путевкой и далее по списку. Будущий закон четко определит ответственность на стороне каждого участника туристического рынка перед клиентами. И заодно туристам разрешат напрямую направлять претензии турагентам с требованиями возместить убытки. Потому что сейчас, для сравнения, с такими жалобами граждан на плохой отдых чаще всего разбирается Роспотребнадзор, а потом к делу подключаются прокуратуры и суды. С завтрашнего дня и сразу до конца 32 года введут запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Под ограничение на Курщине попали, в частности, 8 муниципальных округов и город Льгов. Запрет на майнинг на всех тех территориях будет действовать до конца 2032-го, сообщается, без исключения для граждан и компаний, которые, в принципе, занимались до сих пор добычей криптовалюты. В целом, напомню, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики постоянно ведет список территорий в стране, где на майнинг вводят запрет, и корректируют этот перечень, добавляя новые регионы или меняя условия ограничений по добыче криптовалюты. И от крипты давайте к обычному еще денежному формату перейдем. На эту тему есть бодрая новость из Италии, которая подчеркивает, что, расставаясь со старыми вещами, надо всегда смотреть, нет ли там заначки. Вот свежий пример. Две женщины в итальянском городе Болонья нашли прямо на улице выброшенный комод. А внутри находились 86 тысяч евро наличными. Дамы поступили, как положено, по закону, обратились в городское бюро находок, сообщили о найденном не самом большом, но приятном состоянии. Дальше мэрия опубликовала объявление, нашелся владелец выброшенной мебели. Ну а затем, закон есть закон, эти 86 тысяч евро из старого комода пришлось этому итальянцу делить на троих. Одной даме, второй даме, а себе что осталось? Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Этот день подарит вам прекрасную возможность отпустить строгий контроль и позволить себе немного спонтанности. Близнецов, весов и водолеев может увлечь неожиданная дискуссия или случайная статья. Позвольте творческому хаосу увести вас за собой. Знаком Земли сегодня стоит критически оценивать любые заманчивые предложения, особенно в сфере покупок и услуг. Тельцы, девы и козероги могут столкнуться со скрытыми условиями. Включайте здоровый скепсис и не стесняйтесь отвечать вежливым отказом. Вечер пятницы готовит знаком воздуха полную смену декораций. Близнецы, весы и водолеи, даже если вы хотели остаться дома, внезапный импульс или неожиданное сообщение изменят ваши планы. Знаки воды наконец-то почувствуют долгожданное облегчение. Досадная забота разрешится сама собой. Нужный человек неожиданно выйдет на связь, затерявшийся документ обновит свой статус, а сложная задача решится без прямого участия раков, скорпионов и рыб. Утро на семи холмах.

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект родился хилым и с такой огромной головой, что акушерка сначала подумала про гидроцефалию. Однако потом объект окреп и прожил насыщенные событиями 83 года. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Всем доброе утро. Пожаловаться на некачественный отдых скоро россиянам станет легче. Эксперты анонсируют, что недавно внесенный в Думу на рассмотрение законопроект в итоге сильно на практике поможет гражданам, пострадавшим от некачественных туристических услуг. Ну, как примеры, когда отель ниже по звездности, оказывается, сервис не соответствует заявленному, срок бронирования вдруг не совпадает с путевкой и так далее. Потому что закон в итоге четко определит ответственность каждого участника туристического рынка перед клиентами у нас в стране. И также, что важно, по нюансу, туристам разрешат направлять претензии напрямую турагентам с требованиями возмещать убытки. Потому что сейчас для сравнения с жалобами граждан на плохой отдых разбирается Роспотребнадзор, потом к делу подключаются прокуратура и суды. Перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях пройдут всероссийские антитеррористические учения. Практическую готовность преподавателей и сотрудников охраны будут проверять 18-19 августа. Это во вторник, среду, на следующей неделе. Причем во всероссийских учениях впервые будут участвовать дошкольные образовательные организации по всей стране. Участники учения отработают комплексный сценарий действий при захвате заложников.

0: осенью. Сотрудники МЧС дополнительно еще проведут инструктаж по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами по всем регионам. На авиатему пришли две сразу важные техно-новости. Первая о том, что два серийных двигателя ПД-8 для самолетов Superjet 100 поставили нашим авиакомпаниям. ПД-8 – это, напомню, полностью российский импортозамещенный авиационный мотор, созданный у нас в стране в последние годы. Такое могут вообще делать лишь 4 государства. Россия – одно из них. И теперь новый российский авиадвигатель ПД-8 пошел в серию. И второй важный нюанс. Тем временем серийный лайнер МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Подмосковье. Это был пока без пассажиров, но полноценный беспосадочный перелет. Более 4000 километров в воздухе. Сообщается, что все системы отечественного лайнера отработали нормально. Таким образом, когда МС-21-310 в следующем году пойдет в серию, он легко встанет на авиарейсы в 4000 километров по стране. На этом все по новостям. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга.

0: 1 000 000 рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта. Карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
5: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
4: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
5: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс

0: Prodigy. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП от 3 619 000 рублей. Jack T9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. После того, как ЦБ нашей страны включил биткоин и этериум в список криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, теперь Центробанк еще и предупредил все кредитные учреждения по регионам, что будет следить за возможным мисселлингом. Это недобросовестные продажи, напомню, когда покупатели намеренно вводят в заблуждение при продаже именно россиянам криптовалюты цифровых инструментов. Пристальное внимание со стороны ЦБ ко всем коммерческим

коммерческим банкам в этом плане. Будет теперь, потому что регулирование, пояснили эксперты цифровых валют, только-только в стране запускают. Поэтому финансовый регулятор будет контролировать, насколько качественно финорганизации будут информировать граждан о рисках криптовалют, а не только о возможностях на этом заработать. Перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях всех видов в стране пройдут всероссийские антитеррористические учения. Сообщается, что практическую готовность преподавателей и сотрудников охраны проверят во вторник, среду на следующей неделе. Это 18 и 19 августа. Причем во всероссийских учениях впервые поучаствуют и дошкольные образовательные организации. Участники учений в том числе отработают комплексный сценарий действий при захвате заложников, при нападении с использованием горючих жидкостей и при атаке БПЛА. Кроме того, потом уже в первый учебный месяц, в сентябре, сотрудники МЧС еще и проведут дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и с педагогами. На авиатему пришли сразу две важные техно-новости. Первое – это о том, что два серийных двигателя ПД-8 для самолетов Superjet 100 поставили уже нашим авиакомпаниям. ПД-8 – это, напомню, полностью российский импортозамещенный авиационный мотор, созданный у нас в стране в последние годы. Вообще такое могут делать лишь 4 государства, Россия – одно из них. И теперь новый отечественный двигатель ПД-8 пошел в серию. Ну и вторая техно-новость важная на авиатематику – это о том, что серийный лайнер MS-21-310 совершил перелет из Иркутска в Подмосковье. Это был пока без пассажиров, но полноценный беспосадочный перелет более 4000 километров в воздухе. Сообщается, что все системы нашего лайнера отработали нормально. Таким образом, получается, когда в следующем году MS-21-310 пойдет в серию, он легко встанет на авиарейсы в 4000 километров по стране. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Помимо литературного дара у персоны ярко проявился талант живописца. Рисовать он начал в 8 лет. Современник объекта Эжен Делакруа говорил так: «Если бы он стал художником, то затмил всех живописцев современности». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Пожаловаться на некачественный отдых скоро россиянам станет легче. Эксперты анонсируют, что недавно внесенный в Думу на рассмотрение законопроект в итоге сильно на практике поможет гражданам, пострадавшим от некачественных туристических услуг. Ну, как примеры, когда отель ниже по звездности, оказывается, сервис не соответствует заявленному, срок бронирования вдруг не совпадает с путевкой и так далее. Потому что закон в итоге четко определит ответственность каждого участника туристического рынка перед клиентами у нас в стране. И также, что важно, по нюансу, туристам разрешат направлять претензии напрямую турагентам с требованиями возмещать убытки. Потому что сейчас для сравнения с жалобами граждан на плохой отдых разбирается Роспотребнадзор, потом к делу подключаются прокуратура и суды. Перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях пройдут всероссийские антитеррористические учения. Практическую готовность преподавателей и сотрудников охраны будут проверять 18-19 августа. Это во вторник, среду, на следующей неделе. Причем во всероссийских учениях впервые будут участвовать дошкольные образовательные организации по всей стране. Участники учения отработают комплексный сценарий действий при захвате заложников, при нападении с использованием горючих жидкостей и при атаке БПЛА. Кроме того, потом уже в первый учебный месяц осенью сотрудники МЧС дополнительно еще проведут инструктаж по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами по всем регионам. На авиатему пришли две сразу важные техно-новости. Первая о том, что два серийных двигателя ПД-8 для самолетов Superjet 100 поставили нашим авиакомпаниям. ПД-8 – это, напомню, полностью российский импортозамещенный авиационный мотор, созданный у нас в стране в последние годы. Такое могут вообще делать лишь 4 государства. Россия – одно из них. И теперь новый российский авиадвигатель ПД-8 пошел в серию. И второй важный нюанс. Тем временем серийный лайнер МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Подмосковье. Это был пока без пассажиров, но полноценный беспосадочный перелет. Более 4000 километров в воздухе. Сообщается, что все системы отечественного лайнера отработали нормально. Таким образом, когда МС-21-310 в следующем году пойдет в серию, он легко встанет на авиарейсы в 4000 километров по стране. На этом все по новостям. Всем доброе утро.
0: Радио 7.

0: говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. У нас вопрос от Марии из Москвы. Откуда взялось изречение «ездить как чайник» или «капе для чайников»?
2: Ну, вообще, чайник может не только ездить. Чайник многофункциональный. Да, такое разговорное слово, обозначающее просто неопытного человека в чем-либо. Там чайника, может быть, начинающий пользователь компьютера, например.
1: Книги, помните, были? «Компьютер для чайников».
2: Да, да, да. «Интернет для чайников», да. Спортсмен-любитель, может быть, чайником. В общем, любой человек, который начинает первые шаги, делает в какой-либо области.
1: Ну, опять же, тут я могу даже за Владимира ответить. Насколько я помню, так называли альпинистов-позеров, начинающих. То есть, когда они добирались до какой-то вершины, у них же в руках были палки, на которые они опирались, и он становился всегда спиной к солнцу, чтобы был виден его профиль,
3: силуэт,
1: его прекрасная фигура, упирался правой рукой в бок, а левой рукой держал палку, и на фотографии это выглядело просто как силуэт чайника. И оттуда название пошло.
3: Ух ты!
2: Все так и есть, да. Такая версия наиболее распространена, везде приводится. Других версий в словарях нет. Что это правда от таких вот начинающих альпинистов, которые вместо того, чтобы лагерь обустраивать, вообще чем-то профессионально заниматься, да, сразу фотографируются, вот я на вершине.
1: Я вас не подсиживал, Владимир, просто это я знал. Спасибо огромное.
3: Друзья, если чего-то не знаете, да даже если знаете, но хотите уточнить, заходите на сайт radio7.ru и адресуйте свои вопросы Владимиру Пахомову.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
4: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
3: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
4: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Mambo like a crazy.
1: Радио 7.

0: 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С завтрашнего дня и сразу до конца 2032 года будут вводить запрет на майнинг криптовалюты в Москве, в Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Под ограничение на Курщине в том числе попали 8 муниципальных округов и еще конкретно город Льгов. Запрет на майнинг на всех этих территориях будет действовать до конца 2032, сообщается, без исключения для граждан и компаний, которые в принципе занимаются добычей криптовалюты. В целом, вообще напомню, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики постоянно ведет список территорий, где на майнинг вводят запрет, и корректирует этот перечень, добавляя новые регионы или меняя условия ограничений по добыче крипты. Международный аэропорт Стамбула вышел официально на первое место в Европе по пассажиропотоку за месяц. В июле его услугами воспользовались 8 миллионов пассажиров. Но и главное, недосягаемый доселе лидер лондонский аэропорт Хитроу ушел на второе место, поскольку его показатели снижаются. А ведь Хитроу сохранял статус крупнейшего аэропорта Европы по пассажиропотоку более 20 лет подряд. Теперь же в лидерах аэропорт Стамбула, и причем наращивает объемы перевозок. Вот сейчас 8 миллионов человек в месяц было. Для сравнения, в России лидер по пассажиропотоку – это аэропорт Шереметьево, Москва. И там в среднем пассажиропоток 3,5-4 миллиона ежемесячных пассажиров. От пассажиропотока давайте к роботопотоку перейдем. И тут есть новость о том, что вторые уже по счету игры человекоподобных роботов стартуют в Пекине на следующей неделе. С 22 августа на неделю стадион в столице Китая примет масштабный турнир, в рамках которого андроиды сразятся в 30 традиционных спортивных дисциплинах. То есть это будет прям как Олимпиада. Программа турнира будет основана на традиционных человеческих видах спорта, только спортсмены будут механические. Первые такие соревнования, они прошли в апреле, включали в себя, допустим, легкую атлетику, гимнастику, боевые искусства, футбольные матчи. Если в тестовом вообще режиме год назад всего 20 роботов впервые участвовали в

в местном с людьми соревновании, то в минувшем апреле участвовали уже сотни человекоподобных роботов, а сейчас, через неделю, ожидается примерно по 1000 спортивных гуманоидов, для которых Китай устроит почти настоящие Олимпийские игры. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня!

Агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект прожил в изгнании почти 20 лет. После государственного переворота Наполеона III он был вынужден бежать из Франции и жил на островах Джерси и Гернси в Ла-Манше, где и написал многие свои великие произведения. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Пожаловаться на некачественный отдых скоро россиянам станет легче. Эксперты анонсируют, что недавно внесенный в Думу на рассмотрение законопроект в итоге сильно на практике поможет гражданам, пострадавшим от некачественных туристических услуг. Ну, как примеры, когда отель ниже по звездности, оказывается, сервис не соответствует заявленным.

решат направлять претензии напрямую турагентам с требованиями возмещать убытки. Потому что сейчас для сравнения с жалобами граждан на плохой отдых разбирается Роспотребнадзор, потом к делу подключаются прокуратура и суды. Перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях пройдут всероссийские антитеррористические учения. Практическую готовность преподавателей и сотрудников охраны будут проверять 18-19 августа. Это во вторник, среду, на следующей неделе. Причем во всероссийских учениях впервые будут участвовать дошкольные образовательные организации по всей стране. Участники учения отработают комплексный сценарий действий при захвате заложников, при нападении с использованием горючих жидкостей и при атаке БПЛА. Кроме того, потом уже в первый учебный месяц осенью сотрудники МЧС дополнительно еще проведут инструктаж по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами по всем регионам. На авиатему пришли две сразу важные техно-новости. Первая о том, что два серийных двигателя ПД-8 для самолетов Superjet 100 поставили нашим авиакомпаниям. ПД-8 – это, напомню, полностью российский импортозамещенный авиационный мотор, созданный у нас в стране в последние годы. Такое могут вообще делать лишь 4 государства. Россия – одно из них. И теперь новый российский авиадвигатель ПД-8 пошел в серию. И второй важный нюанс. Тем временем серийный лайнер МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Подмосковье. Это был пока без пассажиров, но полноценный беспосадочный перелет. Более 4000 километров в воздухе. Сообщается, что все системы отечественного лайнера отработали нормально. Таким образом, когда МС-21-310 в следующем году пойдет в серию,

и позволить себе немного спонтанности. Близнецов, весов и водолеев может увлечь неожиданная дискуссия или случайная статья. Позвольте творческому хаосу увести вас за собой. Знаком Земли сегодня стоит критически оценивать любые заманчивые предложения, особенно в сфере покупок и услуг. Тельцы, девы и козероги могут столкнуться со скрытыми условиями. Включайте здоровый скепсис и не стесняйтесь отвечать вежливым отказом. Вечер пятницы готовит знаком воздуха полную смену декораций. Близнецы, весы и водолеи, даже если вы хотели остаться дома, внезапный импульс или неожиданное сообщение изменят ваши планы. Знаки воды наконец-то почувствуют долгожданное облегчение. Досадная забота разрешится сама собой. Нужный человек неожиданно выйдет на связь, затерявшийся документ обновит свой статус, а сложная задача решится без прямого участия раков, скорпионов и рыб. Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
10: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
9: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
10: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В российских магазинах могут появиться специальные зеленые коридоры, которые будут направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. Вот это предложение общественников отправляется сейчас в крупнейшие торговые сети страны на рассмотрение. Речь идет о создании визуальной навигации, которая сделает полезные категории продуктов в торговых залах более заметными и поможет покупателям быстрее их в торговом зале находить. При этом сообщается, что ассортимент, объем продаж, площадь магазинных полок менять не нужно. По оценке авторов этой инициативы, создание такой визуальной навигации в одном магазине обойдется от силы 10 тысяч в рублях. И все. Общественники считают, что крупные торговые сети за счет новой опции могут стать примером ответственного взаимодействия бизнеса и общества и, главное, создадут простые условия, когда выбор в пользу полезных продуктов для покупателей будет проще. Размер материнского капитала после индексации в новом году может превысить в России 1 000 000 рублей. Сейчас, напомню, на первого ребенка государство выделяет 729 тысяч, а доплата при рождении второго и последующего чада – это 234 тысячи. Эксперты уточнили, размер материнского капитала каждый год повышают с учетом инфляции за год предыдущий. Да, окончательные параметры повышения по итогам 2026-го Росстат опубликует в декабре.

Ну, а материнский капитал проиндексирует потом в России с февраля. Но если сейчас уже ориентироваться на прогнозируемое значение индексации в 5%, то повышение для материнского капитала может превысить отметку в новом году 1 миллион, при условии, что выплата не была получена на первенца. И еще о цифрах, только тут уже не про деньги, тут про скорость. Китайский экспериментальный поезд на магнитной подушке разогнался до новой исторической отметки 800 км в час всего лишь за 5,3 секунды. И теперь это новый мировой ЖД-рекорд. Причем, что самое-то важное, этот поезд на магнитной подушке весом более тонны движется без физического контакта с рельсами благодаря магнитной волне. То есть он левитирует, парит, скользит, летит. Какие хотите, выбирайте синонимы. Сейчас инженеры в КНР проверяют точность управления скоростью такого состава, устойчивость левитации, надежность всей системы. Ну и, в принципе, сообщается, что этот состав пока не предназначен еще для перевозки пассажиров. На нем обкатывают технологию будущего. Но это будущее скоро будет реальностью. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект был невероятно творчески плодовитым. Он писал по 10-12 часов в день, стоя за специальным пипитром. Его литературное наследие включает более 150 томов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: Музыка на все времена.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Пожаловаться на некачественный отдых, если вдруг такой случится, россиянам скоро станет легче. Эксперты сообщают, что недавно внесенный в Госдуму законопроект на рассмотрение в итоге сильно поможет на практике гражданам, пострадавших от некачественных туристических услуг. Допустим, когда отель ниже оказывается по звездности, сервис не соответствует заявленному, срок бронирования иногда не совпадает с путевкой, ну и так далее. Будущий закон четко определит ответственность в России каждого участника туристического рынка перед клиентами. И еще важный нюанс. Туристам разрешат направлять претензии напрямую турагентам с требованием возместить убытки. Потому что сейчас для сравнения путь долгий и другой. Жалобами граждан на плохой отдых чаще всего разбирается Роспотребнадзор, а потом дело еще подключаются прокуратуры и суды. Перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях по всей стране и всех видов образовательных учреждений пройдут всероссийские антитеррористические учения. Сообщается, что практическую готовность преподавателей и сотрудников охраны проверят 18-19 августа. Это на следующей неделе вторник-среда. Причем во всероссийских учениях первый раз еще и будут участвовать дошкольные образовательные организации. Сообщается, что участники учения отработают комплексный сценарий действий при захвате заложников, при нападении с использованием горючих жидкостей и при атаке БПЛА. Кроме того, потом, уже в первый учебный месяц, сотрудники МЧС еще и проведут дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности с руководителями всех образовательных учреждений и с педагогами. После того, как ЦБ официально включил биткоин и Этериум в список криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, теперь Центробанк еще и предупредил все кредитные учреждения, что начинает отслеживать возможный миссилинг. Это недобросовестные продажи, когда покупатели, напомню, намеренно вводят в заблуждение. Именно это будут отслеживать при продаже россиянам криптовалюты цифровых инструментов финансовых. Пристальное внимание со стороны ЦБ коммерческим банкам в этом плане будет, поскольку регулирование цифровых валют только-только в стране вводится. Поэтому финансовый регулятор начнет контролировать, насколько качественно финорганизации будут информировать граждан о рисках криптовалют, а не только о возможностях на них заработать. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
2: Здравствуйте!

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект вел крайне эксцентричный образ жизни. Обожал морские купания даже в холодной воде. Экспериментировал с диетами и был известен своими многочисленными романами.
2: В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
2: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: В честь объекта названа одна из станций парижского метрополитена и один из кратеров на планете Меркурий.
2: В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
2: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
8: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
16: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день.

0: будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.

Mission of the Groove.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Одно из самых известных произведений объекта – это история о горбуне, прекрасной цыганке и мрачном соборе. Кстати, до выхода романа строение находилось в запустении. Его даже планировали снести. Успех книги вызвал волну общественного интереса, что привело к грандиозной реставрации здания. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 5 вечера пятницы. А вот прямо сразу так и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Россия попросила США объяснить передачу разведданных Украине и вовлеченности Вашингтона в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Так он прокомментировал вопрос о том, может ли Москва поставить Вашингтону ультиматум перед переговорами с американскими посредниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как заявляли в Кремле, России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским военным. При этом Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет терпеть атаки Киева и продолжит серьезно отвечать на них. Ранее Financial Times писала, что администрация Дональда Трампа поставляет данные Украине для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре. Яблоко подаст иск о клевете против Родины. Об этом сообщил глава партии Николай Рыбаков. Сегодня в Верховный суд была подана апелляция на снятие Яблока с выборов в Госдуму. Заседание назначено на ближайший понедельник. Суд ранее удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко» из-за нарушения интеллектуальной собственности и авторских прав при агитации. Решение пока не вступило в силу, поэтому партия остается в избирательном бюллетене. Свою жалобу на решение Верховного суда подала и партия «Родина». Их не устроило, что иск был удовлетворен не по всем основаниям. Плату за просмотр квартир без последующей покупки могут брать мошенники. Риэлтору, как правило, не платят за показы или подборку объектов, говорят эксперты. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что на российском рынке недвижимости появился новый тренд. Риэлторы стали взимать невозвратную плату за просмотр квартир без гарантии последующей покупки. В одном из объявлений за показ квартиры требуют в среднем 4000 рублей. Уже завтра россияне смогут наблюдать с

0: движение Юпитера и Меркурия после захода Солнца. Как рассказали в пермском планетарии, планета сблизится в созвездии Рака. Для наблюдателя Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. А в воскресенье вечером москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет находиться в фазе растущего серпа. Венера будет хорошо видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Вот не знаю, кто как, а лично я по пятницам даже просыпаться умудряюсь с каким-то особым удовольствием. Вот кроме шуток. Ну и давайте честно, положа руку на сердце. Ведь как бы мы свои работы не любили, отдыхать мы любим как минимум не меньше. Правда же? Ну а в столице тем временем уже 4 минуты шестого пополудни распечатали вечер пятницы, который и сам по себе прекрасен, вот с какой стороны не посмотри. Но кому-то он так и вообще принесет чуть ли не экстатическое удовольствие. Таковое мы в этом часе организуем победителю очередного раунда игры «Тайная персона». Так что объявляю сбор всех частей. Скоро все случится. Ну а во второй половине часа случится еще и обзор литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Ну а пока же всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

как только что Crowded House пели на Радио 7. Даже и не думай, что все окончено, и борись до конца. Золотые слова, на мой скромный взгляд. Но с другой стороны, как говорится, у верблюда два горба, потому что жизнь — борьба. Так что, друзья мои, иногда нужно делать и перерывы в этой безумной гонке за успехом, ну, дабы рассудком не повредиться. Собственно, на этой неделе всем участникам игры «Тайная персона» осталось сделать последний рывок, ну а дальше можно будет на пару дней расслабиться. Надеюсь, вы сегодня умудрились собрать в эфире нужное количество подсказок от нашего секретного агента и теперь уж точно в курсе того, кто из звезд сегодня пытался остаться незамеченным. Ну и если догадались, то сразу же после звукового сигнала отправляйте имя «Тайные персоны» через конверт на сайте radio7.ru и

тому, кто окажется седьмым, торжественно вручу экипировку нашего секретного агента, а именно брендированный свитшот от Радио 7. Удачи!

этом. Ну что ж, снимаем маску с нашего инкогнито и делать это будем с помощью Елены. Елена живет в Великом Новгороде, работает, на минуточку, электрообмотчиком двигателей. Так что да, человек великого терпения. Елена.

0: Устойчивость обмотчика электродвигателя, она как-то помогла вам в нашей игре?
1: Наверное, да.
0: А с первой ли вы подсказки отгадали тайную персону?
1: Ой, я не знаю, какая была, где 20 лет в ссылке было.
0: Был такой. Ну и давайте...
1: Какой уже, вопрос?
0: Давайте уже расскажем, кого мы рассекретили сегодня.
1: Виктор Гюго.
0: Да, абсолютно верно. Виктор Мари Гюго. Ну и мои поздравления. С огромным удовольствием будем упаковывать ваш подарок и отправлять его в Великий Новгород. Стильный свитшот от Радио 7. Ваш, Елена. Ну и давайте так. Вот коль Виктор Гюго, самое его такое, наверное, известное произведение, навскидку. Что же он написал?
1: Нотр-Дам де Пари.
0: Конечно, собор Парижской Богоматери. А слушали ли вы мюзикл «Нотр-Дам де Пари»?
1: Да, слушала.
0: А хотите?
1: Я думаю, его и будет песня.
0: Слушайте, ну вы просто, я не знаю, Ванга и все предсказатели вместе взятые. Спасибо, что вы с нами. Привет Великому Новгороду, всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 99.4. И Гару, Даниэль Лавуе и Патрик Фьори прямо сейчас исполнят заглавную арию из того самого собора Парижской Богоматери.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А вот знаете, в народе говорят, что если в медовый спас, то есть сегодня, замужняя женщина помажет ноги незамужней и медом, то та вскоре выйдет замуж. Ну, почему бы и не попробовать, а вдруг и правда работает? Но, тем не менее, предлагаю параллельно использовать и другой способ настроиться на семейное счастье, а именно книги о браке, о том, как он устроен, как его сохранить и что будет, если его узы нарушить. Ну и напомню, эти и другие книги ждут вас на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, Сьюзен Уилсон, Елена Троянская, «Возмездие». Кто она? Бессмертный символ красоты или женщина, которая заплатила неслыханную цену? На этот вопрос и отвечает роман Сьюзен Уилсон. Елена мечтала о любви, но задыхалась в браке с нелюбимым человеком. И, встретив Париса, она разрушила семью. Это стало роковой ошибкой, которая обернулась войной и трагедией для целого мира. История Троянской войны рассказана на два голоса. Самой Елены и героя Ахиллеса. Далее, Жорж Дюби, «Рыцарь, женщина и священник. История брака в средневековой Франции». Это исследование того, как брак, который мы привыкли считать союзом двух сердец, в средние века был настоящим полем битвы. На протяжении 300 знать и церковь спорили за право управлять этим институтом, который называли «замковым камнем феодального общества». Опираясь на исторические документы, от церковных декретов до рыцарских хроник, автор показывает, как же брак превращался из светского договора в церковное таинство. И напоследок, Игорь Ким, «Любовь найти, брак сохранить». Вот почему двое любящих людей порой живут в разных вселенных и как построить между ними мост, при этом не теряя самого себя? Ответы на эти вопросы дает эта книга психолога Игоря Кима. Более 30 лет практики и личный опыт автора превратили ее в довольно честный и глубокий разговор о том, как сохранить связь, когда кажется, что все потеряно. Книга учит не избегать трудностей, а вместе их преодолевать. Ну а мы же давайте вернемся к лучшей музыке на все времена, под которую все преодолеть гораздо-гораздо легче. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: о прекрасном безумии только что Майкл Патрик Келли пел на Радио 7. Вот таким образом этот музыкант любовь характеризует. Да. Знаете, полностью согласен с предыдущим оратором. И правда, безумие — это ваша любовь. Но зато безумие чертовски приятное. Так что если с ума исходить, то исключительно таким способом. Ну а мы же готовимся подвести черту под безумием рабочей недели. Да, уже вон 17:49 в Москве. И последнюю песню трудовой пятидневки под занавес часа исполнит группа «Молоко». Ну а пока же «Берлин» здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера пятницы. О том, что случилось в мире за последний час, Михаил Гудков расскажет. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Внебиржевой курс доллара сегодня днем превысил отметку 85 рублей впервые за 5 месяцев. К вечеру национальная валюта немного отыграла падение. Сейчас доллар на бирже стоит 84,5 рубля. За евро дают 97 рублей 80 копеек. Российская валюта устойчиво слабеет с конца мая и за это время потеряла около 15,5% стоимости. Самыми быстрыми темпами курс рубля снижался в последний месяц. С 14 июля по 14 августа рубль ослаб почти на 9% по отношению к доллару. Эксперты уверенно говорят о тенденции к ослаблению российской валюты летом, но считают, что дальше его падение замедлится. США заявили о поддержке японских претензий на Южные Курильские острова. Вашингтон признает суверенитет Японии над территориями, которые Токио называет северными, заявил посол США в Японии Джордж Гласс. Речь идет об Итурупе, Кунашире, Шикотане и группе островов Хабамаи. Россия считает Южные Курильские острова своей территорией и не признает территориальные претензии Японии. Накануне Итуруп впервые посетил Владимир Путин. Токио в этой связи выразил свой решительный протест Москве. В Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. Депутаты назвали недопустимыми ситуации, когда от водителей спустя годы требуют оплатить старые штрафы, а вернуть ошибочно перечисленные средства практически невозможно. Парламентарии уточнили, что перед оплатой штрафа водитель должен получить доступ к фотографии нарушения, его описанию с указанием даты и точного времени. Этого достаточно для проверки требования и исключения спорных ситуаций. Цифровой сервис даст людям возможность быстро проверить начисление, оспорить ошибку, если она была, вернуть деньги. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера Макса расширили на 60 российских регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщили в РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно, для него не нужно устанавливать специальные приложения. Пока это все. Доброго вечера.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: Итак, друзья мои, вот и пришло время отрезать от этой недели все лишнее в виде работы. Да усиленно приступить к отдыху. Все, 7:02 пополудни в Москве. Выходные теперь можно считать официально наступившими. Троекратное ура и все такое. Ну и по хорошей традиции, кто-то из вас этот уикенд начнет с подарком. Вручение такового случится совсем скоро, благодаря игре «Третий лишний». Ну а еще ждем в этом часе в студии Филиппа Смирнова, который проведет нас столичными околотками во время очередной виртуальной экскурсии. А пока же предлагаю всем дружно выдохнуть, отряхнуться от всех авторшоков прожитой пятидневки и с улыбкой шагнуть в выходные под музыку Радио 7. Всем привет и роскошной пятницы!

если есть у тебя любимый человек, то будь уж любезен воспринимать его как настоящий шедевр искусства. Вот примерно об этом только что Мадонна пела на Радио 7. Но, знаете, искусство, оно же не только в музеях или театрах имеется. Вот, например, в Москве, в самом центре, под открытым небом, это искусство можно найти. Вот по-другому не могу назвать бассейн «Чайка» под открытым небом. Даже, знаете, не бассейн, а целый оздоровительный комплекс, в котором бассейнов аж три, один 50 метров, другой 25, где с вышки можно понырять, ну и детенышей человеческих в отдельный лягушатничек определить. В общем, все это благолепие под открытым небом ждет вас. И два приглашения сегодня подарю победителю игры «Третий лишний». Да, так что если хотите таковым оказаться, прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Ну а тому, кто умудрится доставить седьмое, все карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, а сегодня с нами будет играть Роман из Москвы. Роман занимается тем, что закупает в Китае товары, которыми мы в ежедневном порядке пользуемся. Роман, добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, очень хочется отправить вас в бассейн, надеюсь, вы тоже не против. Кстати, Медовый Спас сегодня,
2: да.
1: Знаете ли вы об этом?
2: Я слышал об этом, да. Я даже сегодня по такому случаю чай с медом попил.
1: Какая прелесть. Ну, я надеюсь, вы не мазали ноги, да? Потому что говорят, что если хочешь найти вторую половинку, необходимо измазаться. Нет?
2: Ну, я нет, я в приметы не верю.
1: Ну что ж, тем не менее, есть одна примета. Вот если вы дозвонились в эфир Радио 7, то велик шанс получить подарок. На этот раз два бассейна, господи. Два билета в чайку.
2: Два бассейна, да.
1: Да. Ну, смотрите.
2: Отлично.
1: Давайте тогда простой вопрос. Какого вида меда в природе не существует в принципе? Облепиховый, морковный или каштановый? Как думаете?
2: Ну вот как раз именно сегодня именно с каштановым медом я пил чай.
1: Так.
2: Поэтому осталось выбрать из двух.
1: Да, облепиховый, морковный.
2: Про облепиховый что-то тоже вроде слышал. Не пробовал, но думаю, что он есть. Угу. Поэтому давайте методом исключения остановимся на морковном.
1: Да, методом исключения.
2: Не встречал его в своей жизни.
1: А облепиховый прям встречали. Вот как каждый. Вы знаете, между прочим, что 83% меда, который на прилавках имеется, это контрафакт. И вот если увидите один из них, вот между которыми сейчас выбираете, то имейте в виду, что это подделка. Итак, облепиховый,
2: понятно.
1: Морковный. Какой?
2: Думаю, что морковного не существует меда.
1: Угу. А правильный ответ какой?
2: Именно этот, надеюсь.
1: Вы очень настойчивый, да, Роман? Никуда я вас не подвину с морковного.
2: Ну, если я в чем-то уверен, то да.
1: Ну что ж, морковный мед. Пчелы собирают его все-таки с соцветий моркови, которые выращивают для получения семян. Да, очень редкий мед. В продаже его тяжело найти, но очень, говорят, полезный. Да. Ну, Роман, давайте так.
2: Значит, будет у меня цель найти этот мед и попробовать.
1: Отлично. Ну и давайте параллельно еще вторую цель попробуем реализовать, чтобы во втором туре вы уже прислали правильный ответ через конверт на сайте radio7.ru. Итак, какого меда в природе не существует? Облепихового или каштанового? Пишите, 7-й верный ответ получит подарок. Удачи!

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня пойдем на Поварскую улицу. Дом на Поварской, 20, это, по сути, воплощенная мечта Иосифа Семеновича Кальмейера. И чтобы понять это здание, нужно попытаться понять его хозяина. Иосиф Кальмейер родился в 1874 году в Иркутске, в семье купца. И с юности тянулся не только к делу, но и к культуре. Он получил юридическое образование. Сначала в Московском университете, а затем и в Гейдельбергском. По тем временам это считалось знаком особой серьезности и широты взглядов. В Москве он стал присяжным поверенным округа Московской судебной палаты и присяжным стряпчим при Московском коммерческом суде. То есть он работал и по гражданским, и по торговым делам в качестве адвоката. Тут требовались и точность формулировок, и умение чувствовать интересы сторон. Как адвокат, Кальмейер был известен не громкими скандальными процессами, как раз наоборот, вдумчивым, почти архитектурным подходом к спору. Он выстраивал оппозицию так, чтобы она держалась на прочном фундаменте фактов и норм, и умел убеждать не криком, а логикой. Его ценили в деловых кругах, и именно репутация надежного, грамотного юриста позволила ему заниматься крупными имущественными и коммерческими делами, где ставки были высоки, а ошибки недопустимы. Но для самого Кальмейера право было не единственной страстью. Он был человеком эпохи модерна, для которого граница между делом и искусством казалась условной. Отсюда и родилась идея дома искусств на Поварской. Не просто доходный дом, где квартиры сдают за деньги, а пространство, где творческая элита могла бы жить и работать, не жертвуя ни бытом, ни вдохновением. Он не просто вкладывал деньги в кирпич. Он заказывал архитектуру и убранство как художественный манифест. Пригласил Валентина Дубовского, чтобы тот создал монументальный, но живой фасад, и Игнатия Невинского, чтобы интерьеры стали галереей стилей. От древнеегипетских мотивов до античной классики и готики. Любопытно, что у Кальмейера был еще один дом – в Малом Знаменском переулке. И если Поварскую, 20, он задумывал как храм искусства, то второй дом посвятил идее веротерпимости. Предложил его разным конфессиям для совместного использования, словно хотел показать, что разные взгляды могут мирно соседствовать. В этом тоже читается характер Кальмейера, человека, который искал гармонию там, где другие видели только противоречия. Ну а сам дом Кальмейера прославился не архитектурой Дубовского, не росписями Невинского и даже не театральным подвалом. Самая известная страница истории дома связана с мансардой. В 1966 году ее перестроил под свою мастерскую театральный художник Борис Мессерер. Вместе с ним здесь жила и работала его жена, поэтесса Белла Ахмадулина. Их мансарда стала культовым местом для советской творческой интеллигенции. В гостях у Мессерера и Ахмадулиной бывали Владимир Высоцкий и Марина Влади, Вазиль Искандер и Василий Аксенов, Евгений Попов, Венедикт Ерофеев, Булат Акуджава, Андрей Вознесенский, Майя Плисецкая и Родион Щедрин, а также иностранные гости Федерико Феллини, Танина Гуэра, Катрин Денёв, Марчелло Мастрояни. Сходите, посмотрите, почитайте, удивитесь.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: Hot Chili Peppers на радио 7 только что послушали. Обожаю этот коллектив. Ну и знаете, лучше музыки что может быть? Только музыка, прослушанная во время плавания в бассейне «Чайка». Давайте сейчас определимся, кому же два приглашения достанутся. Напомню, не так давно мы озадачились вопросом, какого меда не бывает в принципе. Меда из облепихи или каштанового меда. Так вот, смотрите, получается, что каштановый мед, пусть и редкий, но существует, а вот облепиховый – это вымысел. Если где-то увидите, не берите, потому что подделка, ну, получается так. Облепиха не является медоносом, опыляется ветром, пчелы здесь ни при чем. Ну и седьмое сообщение с верным ответом прилетело от Татьяны из Москвы. 5811, последние цифры вашего телефона. Татьяна, поздравляю, вы отправляетесь в бассейн под открытым небом «Чайка». Ну, а мы отправляемся далее в поисках лучшей музыки на все времена. И под занавес часа в эфире появится Гала, а прямо сейчас Шинейд О'Коннор на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера пятницы. О самом главном из мира новостей нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Банки Белоруссии, Киргизии и Казахстана вновь увеличили комиссии за внесение наличных рублей на счета для нерезидентов. Ставка сборов уже достигает 15%. Финансовые учреждения ужесточают требования из-за резкого притока рублевой ликвидности. На рост тарифов обратил внимание РБК. В частности, казахстанский банк «Центр Кредит» с 12 августа увеличил комиссию за прием наличных рублей от физлиц с 5 до 10%. «Халик Банк» в июле поднял для розничных клиентов ставку до 15%. Это правило распространяется и на нерезидентов, и на граждан республики. Издание отмечает, что на сегодня более 500 тысяч россиян имеют почти 2 миллиона счетов в иностранных банках. В ЦИКе назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на такой формат подали более 1 140 000 россиян. Как заявила глава Центра избиркома Нелла Памфилова, для голосования по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» направлены почти 242 тысячи заявлений. В ЦИК добавили, что предложения проголосовать через мессенджеры являются мошенническими. Напомню, выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 18 по 20 сентября. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклассников с сентября по декабрь должны длиться не больше 35 минут, а с января по май 40 минут. Большинство опрошенных россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать больше. Свою позицию они объясняют тем, что мужчина – это добытчик, что делает его более надежным в глазах женщины. Только каждая восьмая россиянка предпочитает равенство в доходах, а 11% женщин спокойно реагируют, если супруг зарабатывает меньше. Мужчины же сообщили, что обеспечивать семью должны оба. На треть готовы быть главным кормильцем, если женщина ведет быт и растит детей. Добавлю, что большинство россиянок считают нормальным, что заработки мужчин идут в общий бюджет, а свои доходы женщина оставляет себе.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 19 часов и 4 минуты этой пятницы осталось в прошлом, да и равно как вся рабочая неделя. Все, друзья мои, выходные, о необходимости которых всю неделю грезили граждане трудящиеся. Можно считать открывшимися. Так что выдыхаем и наслаждаемся жизнью. Ну и, конечно, делаем это под лучшую музыку на все времена. Например, через несколько минут в эфире появится Майкл Джексон, а прямо сейчас Том Нови и Лима здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Weekend Arash.
1: Да-да-да, именно этот персидский соловей будет наш слух услаждать на выходных. Ну и согласитесь, что Араша многие из нас знают даже не столько как сольного певца, а сколько дуэтного, ну потому что действительно много шикарных совместных

0: местных песен с той же самой Хеленой он выпустил. Вот одну из них, кстати, мы совсем скоро послушаем, Десет Дарам. Но, тем не менее, начитал в его биографии порядка десятков артистов, с которыми он записывался. Правда, все это такие, скажем, музыканты второго эшелона, в основном шведские, но, тем не менее, и один фит с ямайским регги-исполнителем Шегги имеется у Араша. Но, ладно, вернемся к Хелене, с которой 5 песен записано, и почему-то во всех клипах на эти композиции снимаются какие-то другие красотки. Причем, действительно, красавицы-барышни, участницы конкурсов «Мисс Вселенная», «Мисс Земля», ну и прочие «Мисс». Так что, да, не знаю, чем Хелена не угодила Арашу, как по мне, очаровательная барышня. Но, тем не менее, все равно по радио мы ее не увидим, а услышим прямо сейчас. Ну, а еще больше музыки в исполнении Араша и, конечно же, интересных фактов об этом музыканте ждут вас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Уикенд. Араш. Только на Радио 7.

nostre paure. Эрос Рамадзотти сейчас на Радио 7 описывал картину, которая, вот уверен, многим так или иначе знакома. Вот когда вроде бы люди вместе строят отношения и вот это вот все, но как будто чего-то не хватает. Какой-то, знаете, червячок сомнения гложет изнутри. И при этом оба молчат, как рыбы, в надежде, что именно вторая половинка первой заговорит. Ну, собственно, по мнению психологов, подобный вектор в отношениях, он откровенно разрушителен. Так что, если хотите жить долго и счастливо, то жизненно необходимо разговаривать друг с другом словами через рот. Так и только так. Поэтому, если вдруг что-то тревожит или не нравится, то все эти аспекты необходимо озвучивать. А в результате, конечно, приходить к какой-то золотой середине. Вот он, один из секретов того самого вселенского совместного счастья. Ну а тем временем в столице 19:25 и далее на Радио 7 Кэрри Хилсон и Куин, а прямо сейчас «Вакуум на семи холмах». Добрый вечер.

Да, конечно, роскошная песня. Вот до последней нотки хочется слушать «Богемскую рапсодию» от группы Queen. Собственно, этим мы сейчас и занимались на «Радио 7». И знаете, интересная история этой нетленки, потому что сейчас она находится на 166-м месте в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала «Rolling Stone». Но когда группа Queen записывала эту композицию, продюсеры категорически не хотели, чтобы она выходила в таком виде, вот как мы ее знаем. Потому что нет вот этой привычной структуры. Припев-куплет, все квадратное, понятное. Но музыканты настояли, что или так, или никак. Вот знаете, мне кажется, эта история лучший маркер того, что необходимо помнить о своем мнении. Оно действительно иногда может быть гораздо правильнее, нежели мнение, ну, так, закавычим, продюсеров, которые вас окружают. Поэтому, друзья мои, верьте в себя, и все у вас обязательно получится. Ну, а тем временем 19:41.

0: на в столице. Всем привет и прекрасного вечера в компании «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве. 8 вечера пятницы. Вот и Михаил Гудков появляется в студии. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Огласите новостную повестку, пожалуйста.
1: Привет, Олег. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слаженная работа правительства и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовать денежно-кредитную политику. По словам министра, источником роста ВВП во втором квартале текущего года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Он отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Кроме того, Решетников заявил, что инфляция в России стабилизировалась, а ЦБ проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки. 109 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 3 объекта проходят экспертизу. Как сообщили в правительстве, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Вдоль береговой линии случаи выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Как пишет РИА Новости, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. В Российском союзе туриндустрии рассказали о высоком спросе на поездки в КНДР. За 6 месяцев этого года число путешественников выросло на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в организации, в Северной Корее появляются новые маршруты и точки притяжения туристов. Летом у отдыхающих особенно востребованы туры в северокорейский Вонсан, популярный курорт на Японском море. Такой отдых можно комбинировать с экскурсиями по столице КНДР. Специалисты напоминают, что страна ограничила въезд для туристов, посетивших африканские страны, в том числе Конго, Уганду, Кению, Руанду, Танзанию. Решение Пхеньян вынес в связи с ухудшением в мире эпидемиологической ситуации с вирусом Эбола. Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых прохладных с начала лета. Как сообщает Гидрометцентр, на фоне переменной облачности температура воздуха в городе составит от 7 до 9 градусов. В центре столицы до 12 тепла. Осадков не ожидается, ну а в Подмосковье будет от плюс 5 до 10.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже и 8 вечера в столице. Если быть точным, то 20.04 уже набежать успело. Вечер пятницы, друзья мои, в самом разгаре. Вот он весь сияет и искрится всячески. Но, опять же, у кого-то так, а у других, уверен, знаете, на холостом ходу этот вечер проходит. Но почему бы и нет? Имеем право провести его как заблагорассудится. Опять же, самое время строить планы на грядущий уикенд. И в этом, кстати, нам обязательно поможет самый трепетный тревел-эксперт сия Руси Ольга Яковина. Ждем ее во второй половине часа в студии и будем впитывать полезные для путешествий лайфхаки. Ну а пока же вернемся к музыке. И далее в эфире Сэм Смит, а прямо сейчас Селин Дион на Радио 7. Добрый вечер!

Сэм Смит на радио 7. I'm not the only one. Или я не один такой, если по-нашему. И знаете, думаю, я тоже не один такой, кто, когда слышит какую-то рекламу со словами «скоро в школу», то невольно вздрагивает. Ну, да, вот те самые травмы детства, куда же от них денешься. В конце концов, кому же хотелось завершать летние каникулы и на целый год садиться за парту? Ну, правда же. Единственное, что, знаете, смотрю и немного завидую современным школьникам, потому что сидеть им за партами придется меньше. Вот Роспотребнадзор, например, рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут. Недурно. А у первоклашек так и вообще длительность уроков в первом полугодии не будет превышать 35 минут, а во втором полугодии не более 40. Да. Так что, наши юные слушатели, отправляйтесь грызть гранит науки с чистой совестью. Ну, а родители что? Наверное, сможете немного расслабиться после 1 сентября. Да, потому что, как минимум, первую половину дня за вашим чадом будет присматривать образовательная система. Ну, а тем временем, в столице уже 20:13, и далее на радио 7 Алиша Кис, а прямо сейчас The Police на радио 7. Добрый вечер!

«Имперское состояние души». Да, в переводе на русский так называется песня, которую Алиша Кис на Радио 7 исполнила. Но, знаете ли, в нашей стране сегодня медовое состояние души более актуально. Да, вот медовый спас сегодня на календаре. И я не знаю, из каких бабушкиных сундуков россиянки поддоставали блокнотики с суевериями, но так или иначе, сегодня многие и многие дамы мажут ноги медом. Да, таким образом они женихов привлекают. Вот есть старое поверье, что сегодня действительно это работает. Для ритуала нужно намазать ноги, подошву обуви медом, сделать 7 шагов и произнести, чтобы мужчины липли. Да, а я думаю, что же у нас в офисе-то так все липко сегодня на полу. Но, господа, так или иначе, будьте бдительны. Сегодня объявлена охота на холостых джентльменов. Да, но в любом случае, все-таки человек животное социальное, и мне кажется, сбиваться в парочке – это в нашей природе. Поэтому, так или иначе, любите друг друга, соединяйтесь, и уверен, от этого только хорошо будет обоим участникам.

участникам амурного мероприятия. Ну а слушателям Радио 7 прямо сейчас так и вообще будет роскошно, потому что послушаем Шаде. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В августе нынешнего года в России отмечают 150-летие со дня рождения одного из самых сказочных русских художников – Ивана Билибина. Его яркие картинки невероятно подробные, с достоверно проработанными костюмами и архитектурными деталями рассматривать невероятно интересно. И этим летом делать это можно на целой куче выставок, открывшихся к юбилею. Одна из самых масштабных проходит в единственном музее художника, который находится в приграничном Ивангороде. Обычно попасть в этот город-крепость можно только по специальному пропуску. Но в честь юбилея и посвященного Билибину фестиваля «Богатыри и былины» въезд в Ивангород в эти выходные будет свободным. Достаточно показать паспорт. А в музее к юбилею представляют обновленную и расширенную экспозицию. В Ивангородской крепости же гостей будут встречать ожившие герои билибинских картин. А еще в программе фестиваля спектакли, концерты народной музыки, мастер-классы, квесты, костюмированный парад-маскарад в нарядах в билибинском стиле и показательное выступление клуба исторической реконструкции. Еще один интересный проект к юбилею Ивана Билибина можно увидеть в Санкт-Петербурге. Дело в том, что художник был еще и путешественником и исследователем. По поручению Русского музея он не раз отправлялся в этнографические экспедиции по северным губерниям России и привез оттуда огромную коллекцию артефактов. Традиционные костюмы, текстиль, образцы рукоделия, предметы быта, туеса, пряничные доски. Более 200 предметов из билибинских коллекций можно увидеть сейчас в Питерском этнографическом музее. Выставка пройдет до середины сентября. Также на ней представлены воссозданные костюмы и другие объекты с картин Билибина. А в воскресенье, 16 августа, в день юбилея, планируются экскурсии-концерты с элементами квестов и мастер-классами. Должно быть сказочно интересно.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Post Malone на Радио 7 пел сейчас о том, что все мы бегаем по кругу, по большому счету. Вот прям как белки какие-то в колесе. Ну и отчасти это действительно так. Правда, вот радует одно, что из вот этого колеса будничной суеты мы можем периодически на пару дней вырываться. Да, вот сейчас как раз это и происходит. Начинаем выходные, друзья мои. Желаю, чтобы прошли они у вас таким образом, чтобы в понедельник обратно в это колесо было впрыгнуть гораздо-гораздо легче. Так что отдыхайте, набирайте сил. Этим же займусь вместе с вами. Ну, а встретимся, как всегда, здесь на Радио 7 в понедельник в 5 пополудни. Пока же. Всем роскошного вечера, пятницы, потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315 от 30 мая 2000.

2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.